Мидаке сердозно на ясину, как не писал Леоси, Забардаси, и читрен до сердца, да не сама до сама, бот бой шукрия, и он шуну, и сама до сама сама сама сама.